0: что это?
1: Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на ваш моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на
2: память.
3: ¿Cómo 你自己不留着，留着有个屁用啊！这回我是看明白了，这个尖端武器啊，靠谁都靠不住，还得咱们自己搞。是啊，陈哥啊，我给你这东西不是让你玩的啊。
4: 那干嘛？当饭吃啊？
3: 我送你这礼物啊，是指望你这个军事工程学院的院长，能用这把钥匙打开咱们自己核工业的大门。这把钥匙打核工业大门，老总你这个责任有点重啊！我完璧归赵，我不要了。
4: 你敢？你没听？